Сергій Груді. Ек онкару Сатнам карта пурх Нирбхаво нирвайро Акал мурат аджуни сайпам гур парсад джап Ад сач, джугад сач, хэпи сач Нанак хоси пи сач Чакрчхан арбарн жат арпатн хан жхе